я уже много его, моих шоферов знает. Ну просто в какую сторону, они раньше то на Испанию. Тем ладно, там я и Леху попрошу там. Ну португальский, ну так же